0: Реклама. Жарнама. Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрьден тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
1: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм Зира Бишкек.
7: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
8: Мне нужна...
9: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Кутмандуу таңыздар менен. Келип калдык кайрадан. Бүгүн бул жуманы жыйынтап коелу деп.
2: 7 часов 8 минут в Кыргызстане. Друзья, всех приветствуем. Пятница.
1: Бир жума иштеп салдык бе?
2: Да.
1: Бир жума жүрүп салдык бе? Элестет келе, достор. 9 октябрь күнгө жума. Таңкы лайф өзүнүн ишин баштайт. Аскат менен Бема адаттагыдай микрофондо. Сиз тарапта эмне жаңылык? Кандай эс алдыңыз? Кандай кызыктуу окуялар болду? Алар тууралуу ой бөлүшүп турсаңыз болот.
2: Да, пятница, друзья, конец рабочей недели. Сегодня и без того у всех должно быть шикарное настроение, поэтому давайте ворвемся в эту пятницу вместе, дерзко, ярко. Присылайте сообщение, кто куда едет, у кого какие планы на сегодня. Мы ждем 0709-118-118, друзья.
1: И кузь, бирнесен уткалтур издабема.
2: Что?
1: Биржолу блесен бе, биздеген, майрамдык календарда кандай болбосун, гүн кандай болбосун, ишилып, ар бир таңды, ошол таңдын аты өзүн майрам кылып белгилейбиз дебедик беле?
2: Да, я помню.
1: Ошол нерсени кыла элекенбиз го, мисалы үчүн. Бүгүн бүгүнкү таңкы майрамыңыздар менен куттуктайбыз дейбептирбиз го элдерди.
2: Поздравляем! Ойгонобуз!
1: Ойгонобуз, турабыз. Достор, 7:09 алдыда майрамдык календарга башбагат экенбиз. Анан демөрчүлөрүбүз жөнүндө маалыматтар болот экен, белектерибиз жөнүндө маалыматтар болот экен. Айтор, мына ушул кызыктын бардыгы бир гана сиз үчүн.
2: Да, все самое интересное впереди, поэтому оставайтесь вместе с нами.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Джернома. Байлото.

0: Ну, а сегодня пятница. Любимый день недели перед выходными. Господи, как же я обожаю пятницу. А еще сегодня мы разыгрываем, дарим. Ну, почему ты меня не поправляешь?
1: Беликюрюс, Беликюрюс, финал Байырканын, Демирчүз Байырканын ойынынын финалы. Демек, акылдуу Алиса колонкасынын дагы бир бактылуу ээсин табабыз.
0: Колонки не закончились еще?
1: Ой, ты ломай, да.
0: Ой, здорово, здорово.
1: Демирчүлөрдө көп да, андайларчы.
0: Ой, здорово, классно.
1: Календар мне дает, календар, Бема, календар мне дает.
0: Так, сегодня 9 октября. 9 октября сегодня день рождения отмечает одна из самых известных моделей современности. Это Белла Хадид. Ей сегодня исполняется 30 лет, юбилей.
1: Белла Хадид, тоной, мини.
0: Не следишь за высокой модой?
1: Да.
0: Обалдеть.
1: Менимче, менимче, ең мықты, ең жақшы мода бұл жарашықту, анан таза кейім, деп ойлайым, да, мен?
0: Окей, окей. Ну, Джона Леннона хотя бы знаешь?
1: Да.
0: Серьезно? Да. Один из основателей Beatles, группы Beatles. Ну, ты должен знать, да. Вот, он сегодня тоже день рождения отмечает, между прочим, 86 лет. Вот как классно, когда твоя днюха совпадает, выпадает на пятницу, либо на субботу.
1: Жақсы, жақсы адамдарды қошындай болады кен, да? Анда сыртқара, бүгін 9 октябрьда бүткіл дүйнөлік жұмыртқа күні кен.
0: Жұмыртқа.
1: Менімше, далай адамды осы ашқалықтан алып қалған осы жұмыртқа қош керек дегенде, себебі дегенде тамақ жасағанды, ештеңе жасағанды білмеймін деген адамдағы жоқ дегенде жұмыртқа қорғанды біледі, жұмыртқаны суға бұшырып жегенді біледі.
0: Это я.
1: Очу.
0: Да, да, да, да, да. А мне вот интересно, вот люди просто живут себе, живут и такие, а давай вот 9 октября мы будем отмечать день яиц, да, получается?
1: Менімше, ошыл күні бірлескі оған оқшайды, да, же жұмыртқа көп болған, жұмыртқа жоқ болған, шо, екеленерсе олды, да, өзіше.
0: Надо почитать, да.
1: Анда сатқары бүткіл дүйнөлік почта күні кен. Почта? Почтан қызмат менен қолдың қондыр бар ма?
0: Да, конечно.
1: Жанағы доставканың бардығы почта арқылы болады, тейлер алақ доставканың бардығы?
0: Да, конечно. Ну, я вот, вот помнишь, в школе раньше у нас у каждого был свой персональный почтальон. И в переменах мы передавали эти записки тому или иному человеку. Вот.
1: Біздеген, мұндай қалчыз да, әрбір класта, жоқ, әрбір класта мәскен, қырғыз тіл класында,
0: ага.
1: Маңдайызда алфавит жазылып тұрчы, да?
0: Да, да.
1: Ана ошол алфавитін тамғаларын жазбай, ошоны санап, мысалы, қы, салам деп жаза тұрған болсақ, сы, 15-16 тұрған болса, 16 деп жазып, а, бірінші тұрған қайра 1-ді жазып, ішіл тамғалар қайсы орында тұрса, ошоны санап, ошол орындықтарды жазып, анан қат жазышуыз, да?
0: Почему все так сложно? Такой сложный механизм.
1: Ну, это секрет, ты поди, секрет.
0: Это очень сложный механизм. Просто, чтобы пригласить девушку на дискотеку, да?
1: Секрет, я ушел на охуя, я залганда болчу, охуя лганда болчу, хейнер болчу, кем зей.
0: Нет, ну хорошо было. Я еще прям прослезилась.
1: Или вайтру, или вайтру, молчатка, угарманус, бильдру джаз турбизге. А угармандур чинганда гунка найтайм ба? Шмантан автор радио, ишингерге игилик, түнү менен ухтова иштеп чыкты. Өмүр берекелүү болсун деп, түнү менен не кылган жибертир да видео. Торт жазып турду, торт. Тойлор башталып, пирог жасадык дейт.
0: Кошняшки, люблю.
1: Ушундай. Азаматсыздар, эң башкасы эми ошол силер түнү менен уктабай жасаган пирог таттуулар дагы бир бактылуу бирөөнүн күнүн, майрамын шаңдуу кылсын, таттуу кылсын.
0: Да, кому-то подарят эмоции, праздник. Поэтому спасибо, спасибо, хорошего дня.
1: Мына ушундай, достор, а биз болсо алдыңыздай. Жөнөйлү, биз менен болуңуздар.
0: Поехали.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
3: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
4: М-Базар, все, что нужно здесь!
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и Гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и Гастро. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juicy Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотек. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: верчу, верчу, перевести хочу.
1: Мына ушул оюн башталган кезде эле ойлой берем да, баардык өз мындай ойлонуп, мындай акылдуу болуп калабыз э?
2: Да.
1: Болот го ушундай бир интеллектуалдык оюндардын бири го.
2: Битва разумов, да?
1: Ошо сыяктуу да. Достор, келиңиздер, баарыңыздар да акылдуу болууга чакыралы, ошол болгон акылды пайдаланалы. Сонун оюн тапшырманы аткарып, Баястандын юбилейлик кечесине эки кишилик чакыруу барагын утуп алыңыз.
2: Да, стоит побороться за такой подарок. Все-таки концерт Баястанын юбилейный. Состоится 23 октября в Номат-арене, друзья. 24 классных артиста на одной сцене. Поэтому подарки того стоят.
1: Ошондо кыргыз шоу-бизнесиндеги мен-мен дегендин бары барат экен
2: да? Да, да. Самые крутые.
1: Юбилей болотпо? Юбилей болотпой, туурабы?
2: Селебрити наша.
1: WhatsApp номер 0709-118-118. Достор, жоопторду кабыл алабыз. Ал эми тапшырма болсо кандай болот?
2: Да, мы сегодня с утра с тобой так разговариваем обо всем, о многом, о жизни, да, что вот мне в голову почему-то пришла мысль, давай вот наши слушатели попробуют перевести пословицу с русского на кыргызский, и пословица такая, вот знаешь, мне она нравится.
1: Я что, тормошенда?
2: Да, да, да. Такая хорошая смысловая нагрузка. Не все то золото, что блестит.
1: Жанагы эмес сыяктуу экен да. Товардын баары рекламадагыдай эмес, кыздардын баары инстаграмдагыдай эмес деген сыяктуу бирдей майында бирдей айтат окшойсуң, э?
2: Нет, на самом деле очень такой глубокий смысл кроется в этих словах, поэтому мне будет интересно, как это будет звучать на кыргызском, потому что есть слова, которые дословно не переводятся.
1: Демек, бүгүн огармандар маанилик жактан алып которуш керек, э?
2: Да, да. Все верно. Вариант ответов на WhatsApp присылаем. Да, присылаем. 709-118-118 ждем.
1: Это я желаю просто не дедин.
2: Не все то золото, что блестит.
1: Ойло нынче, мен да которынче.
2: Да.
1: Адмисал, весим вариантарын айта макул бол.
2: Ага, хорошо.
1: Али, угармандардын вариантын без WhatsApp-ка кабыл алабыз. Узатыңыздар, алдыда жыйынтык.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КПЧКсы Кыргыз лотонун мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
2: Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
0: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
8: Тебе пенсию дадут?
7: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501 312 300.
11: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: которые выигрывают. ОСО «ГЛП», оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото», 18+.
1: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
2: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Апа. Новости на Нома ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
4: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
5: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
21: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
22: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
23: Как же мне хорошо спалось.
24: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
25: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Live. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Анда бесе, айындар жана мырзалар, финалдык саатка кош келиңиздер. Финалдык саат бул жөн гана баягы таңкы лайфтын акыркы саат эмес. Бул саатта БРК Групп курулуш компаниясынын башкы байгеси Алиса колонкасынын ээси ким экенин аныктайбыз. Ошол финал жөнүндө айтып атам го.
2: Да, мне кажется, самая любимая часть наших слушателей, да?
1: Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Асхат менен ойнойм, кыргызча ойнойм дегендер ойногом келет деп жазыш керек.
2: А если со мной, то я в игре на 0709-118-118. Присылайте.
1: Алдыда нейрофакты. Фактылар, өзүбүз деле азыр байкай элекпиз. Фактылар эмне жөнүндө болорун, балким БРК жөнүндө болушу мүмкүн, балким жашоо турмуш жөнүндө болушу мүмкүн, э?
2: Это неизвестность, да. Ну а впереди море музыки, позитива, настроения и, конечно же, классная игра, нейрофакты. Поэтому в любом случае оставайтесь с нами.
1: Кананда, калочлар, колонканы минуту лайн дегендер, билдирүү калтырып турганды унутпаңыздар. Алдыда ойунда жолугушабыз.
2: Да.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.

0: нейрофакты.
1: А, вот так вот Елисей к нам присоединился. Настроение у всех сразу прям бомбовое.
2: Эльдмарның жүрегі дук-дук болоткан. Кезин финал. Достор, нейрофакты. Башкабайге БРК Групп Курлыш компаниясынан ақылду Алиса Колонкасы.
1: Да, все верно.
2: Бізде, сен бұға чейін екі күн сен ойнаваттың білі орысша?
1: Да.
2: А бүгін оғармандармен жарышқылал десек, екі өттен ғайымкен, екі өттен асқатмен ойнаем.
1: Три дня я играла, три.
2: А бірақ менге деген бүгін дару екі олатпай, елестет? Ошында тен-тен шығатауыз бұл жұма? Гүлзада, саламатсыз бі?
3: Алло, саламатсыз.
2: Қош келіпсіз. Айдана, барсыз бі?
1: Доброе утро, Айданочка.
2: Айдану!
4: Доброе утро.
2: Эй, ошын түсіңіздей. Айымдар, азыр екі факт айтылат. Екі оны құн қойып, оғыш керек. Анан қайсынсы Торакенін ген бірінші айта қалса, Алиса колонкасы ошын қолы теме.
1: Готовы?
4: Да.
3: Да.
2: Айдана Баркен, Гүлзада Баркен, айымдар, мұндай ұлдам-ұлдам, мұндай тезірек-тезірек қимылдаған ғаркет қылауыз сүйлештік бі?
4: Да.
1: Митвар Азумов.
2: Андамесе фактылар.
0: Факт номер один.
2: Восток чети долбору 14,5 гектар аянты элейт. Турак жай комплексы заманбап шардык инфраструктураны камтып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз чөйрөнү түзүүгө багытталган. Долбордо батирлер 41 чарчы метрден башталат, ал эми баштапкы төлөм 15%дан каралган.
0: Факт номер два.
2: Восток жети долбору 12,5 гектар аянты элейт. Турак жай комплексы заманбап шаардык инфраструктураны камтып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз чөйрөнү түзүүгө багытталган. Долбордогу батирлер 55 чарчы метрден башталат. Ал эми баштапкы төлөм 20%дан каралган.
4: Второй.
2: Биринчи деп ким айтты?
3: Мен Гүлзада.
2: Гүлзада. Заматсыз. Айдана, каяка шашты дейм, да? Каяка шашты дейм, да? Гүлзада, жеңіш құт болсын. Башқы байы колонка сіздіке.
3: Рахмат.
1: Поздравляем.
2: Айдана, қапашылық жоқ бұл?
4: Нет, блин,
1: ну ладно.
2: Я ушел, да, это мин сюкту, дивнёл, дивнёл, кал, кандо кал, дивема.
1: Нет. Все хорошо.
2: Нигзи, Айдана, мин сеной нужен герк полчики, не?
1: Думаешь, почему?
2: Нет, блин, дот, кроздоран, пимус полчика.
1: Вот оно что.
2: Мына ушундай достор, бир жуманын финалы жыйынтыгын чыгарып алдык. Оюнчуларыбызга рахматыбызды айталы. Гүлзада, башкы байге кут болсун. Ал эми Айдананы да куру калтырбайбыз да.
1: Конечно.
2: БРКнын фирмалык мерчин белек беребиз.
1: У нас же никто без подарка не уходит, поэтому всегда есть. Да.
2: Мына ушундай достор, кеттик балдыга.
1: Да.
2: Биз менен болуңуздар.

0: Тай Лото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргыз Лото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
4: Гематесте укмуштуудай арзандатуу. Оорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ичмердүүлүк лицензияланган.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Инстаграм Айделия Бэддинг.
0: Нитро Фреш. Не меняй планы, меняй впечатление. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Ударные скидки в Гемотез. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотез.кг. Деятельность лицензирована.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Проброк.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 150.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земля уломлена, да. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна.
2: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ишембегіні 10 октябрда Чи облысының 100 жыл

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506 555 056.
2: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
3: М-Базар, М-Базар, все, что нужно здесь!
4: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
7: Лицензия Финнадзора КР номер 0092-17.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
3: Неужели?
4: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
0: Нитрофреш. Больше движения, больше впечатлений. Нитрофреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается плюс 9, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 17 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгондо да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
2: Джез Кемпирдин артта Күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram Зира Бишкек.
5: Мне нужна...
6: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи 2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveticket.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Крагсгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитрофреш». Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Нитрофреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
4: Ударные скидки в Гемотез. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 23 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио.
1: Под облаком не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Крагсгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Түркменстанның Аваза шаарында өтіп жатқан Кымыши өлкелерінің ұлттық тамағаштарының фестиваліне барды. Мемлекет басшысы Қазақстан, Таджикстан, Өзбекстан, Азербайджан, Беларус, Түркменстан президенттері және Арменияның премьер-министрімен біргелікте шеріктестікке мүше мемлекеттердің ұлттық ашханасы, салттары және мәдени мұрастарымен танысты. Ишаран алғанда өлкө лидерлеріне Қырғызстан баштаған Кымыши мемлекеттерінің өзгөчө даамдары, ұлттық киімдері және музыкалық шығармалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча пландалган 7240 метр тилкенин 4590 метринде иштерди толугу менен аяктады. Министрликтен билдиришкендей, жээк бекемдөө иштери Чүй облусунун 3 районунда жүрүүдө. Сокулук районунда 3630 метр, Аламүлүн районунда 3110 метр жана Ызгатай районунда 500 метр жерди тазалап бекемдөө пландалган. Учурда калган 2650 метр тилкеде кызуу иш жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул коргонуу иштерин ушул жылдын октябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүнү көздөп жатат. Башка жаңылыктардан Ош облусунун Алай районунда сейрек кездешүүчү чоң үкү табылып, текшерүүдөн кийин кайрадан жаратылышка коюу берилди. Экология министрлигинин маалыматына караганда, күн элек айланын жашоочусунун үйүнүн жанына сейрек кездешүүчү жапайы канаттуу келип конгон. Үй ээси үкүнү этияттык менен багып, бул тууралуу министрликтин Ош аймактык башкармалыгына кабарлаган. Адистер келип канаттууну текшергенде, анын денесинде эч кандай жаракат жок экендигин жана абалы жакшы экендиги аныкталган. Тиешелүү акты түзүлгөндөн кийин чоң үкү өзүнүн табигый чөйрөсүнө аман эсен коюп берилди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
12: Я тебе желаю счастья.
8: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
5: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
10: Мне нужна.
13: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
14: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии, удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
1: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Instagram Idelia Bedding.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
3: Нитро Фреш. Ставь рекорды. Удивляй себя. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
6: «Санмарита».
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
9: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.
10: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Крагсгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ОСО «ГЛП». Оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото» 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
3: Это

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Айжан айтып келді баяғы ұнасын.
2: Ошо мен ұнамды алмаштырбасам болбайт, эмнегедір мындай түтіндер шығып баштап тұр.
1: Майын алмаштырлықсың ғой бүгін бере.
2: Ошондай ұқсайды. Достар, біз азыркы учурда Автоледимен біргеликте Баястандын концертін сиздерге жөнөтүүгө даярбыз. Алгач концерт туралы маалымат менен бөлүшпөсөк болбос. Номад Арена сахнада 15 жыл аталыштагы юбилейлик шоу-концерт болуп өтөт. Баястанды эми таанылган инсан жок болуш керек. Анан дагы болгондо дагы өзгөчө коллаборациялар менен таанылган. Ошол коллаборация менен биргеликте 23 ырчыны чогултуп жаткан экен. Алардын арасында Мирбек Атабеков, Фриман, Улук Манапа, Айтор Укмуштуудай ырчылардын бардыгы чогулган экен бир сахнада. Анан эң башкысы билесизби, биз тактадык да. Көрсө биздин дагы билеттер 18-нчи iPhone ойнотууга дагы катыша алат экен. Анткени биз билеттерди Тики-Тики сайты аркылуу алып жаткан чагыбыз.
1: Анда жөн эле мен дагы барам деп айткан турбайсыңбы? Көрсө сыры, чоң сыры бар турбайбы ал жакта?
2: Айтпайм, кечиксем да барам деп буйруса. Эми оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, биз сизге кайсыл бир автоуна брендин айтабыз, ал эми сиз болсо бизге туура жоопту узатышыңыз керек. Кандай кайсыл номерге узатам деп турган чагыңыз болсо, анда дароо жазыңыз 0709 118 118. Мен эмесе баштап берейин. Тарыхтан баштайлы алгач, бул Жапон уна брендинин тарыхы 1933 жылы башталган. Алгач компания Datsun деген унааларды чыгарган экен. Анан бул брендтин тарыхында Дат деген аталыш 3 инвестордун фамилиясынан баштангаларынан түзүлгөн. Мындан сырткары 2010 жылы бул компания дүйнөлүк рынок үчүн массалык түрдө чыгарылган электр унаасын дагы сунуштаган. Анан дагы бир багыт, жардам десек болот, автоуна сүйүүчүлөрү бул спорттук машинаны, ушул компаниянын спорттук машинасын Godzilla деп дагы аташат экен, элестетсеңиз. Билдиби угармандар же дагы айтайынбы? Анан 2020 жылы компания жаңы электр кроссоверлердин концепциясын жана моделин дагы тааныштырган.
1: Бул уна маркасы биз баардыгыбыз жана жакшы көргөн Форсаж кинотасмасы бар го. Ошондо аябай мындай популярдуу да. Башкы каарман айтайт бул уна үлгүсүн. Анан кийин биз кичинекей кезде компьютердик оюндарда жанакы Need for Speed деп оюндарды, гонка оюндарын ойноп калчубуз. Ошол жакта дагы бул унаанын орду бөлөктө да. Бөлөкчө да.
2: Эми мындай дагы маалымат бар. Daihatsu деп дагы жөнөтүп жатышат. Жок, бул туура эмес. Бул логотип жөнүндө айта турган болсом, бул брендин тарыхын айтып өттүк. Анан аталышы болсо япон тилиндеги Nihon Sangyo деген компаниянын аталышынан келип чыккан. Бул нерсе менчи жакшы эле жардам берет болуш керек.
1: Эми аталышы айтып эле тургандай, сен деле жакшы жардам берип койдуң окшойт эжан. Угармандар эми калган өздөрү эптебесе беректи жөн эле деле бере койбой, кичине мындай алма буш оозума түштөбөй аракет кылышсын да, туурабы угармандарыбыз? Анда эмесе ойлонууга дагы бир нече көзүр менен берели сиздерге. Бул мүнөттөрдө, секундаларда туура жооп келсе анда жеңүүчүбүздү аныктайбыз.
2: Бар, жеңүүчүбүз бар албетте. 7999 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабуулар болсун, бир күнүңүздөн жеңиш кут болсун. Жана туура жооп албетте бул Nissan унаасы.
2: Ооба, Nissan деп айтып калыштым, унамды Nissanга алмаштырат окшойм.
1: Кеттик алдыр көздөй, куттуктоо саламдарда угушабыз.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
5: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
6: М-Базар, все, что нужно здесь!
7: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
8: Апа, новости на Номад-ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
7: Неужели?
8: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад-ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад-ТВ. Узнай главное первым.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
4: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
5: Тебе пенсию дадут?
4: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
6: При поддержке соцфонда.
7: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Крагсгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: АПА. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: Велосипед, шторы, книга, духи, джинсы, обои, бабушкин комод, телефон – все найдется на М-Базар. Универсальной площадке, где можно быстро купить и продать все, что вам нужно. Просто установите приложение М-Базар, ищите товары и предлагайте свои.
4: М-Базар, М-Базар, все, что нужно здесь!
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом. Выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В небо глядел, словно в глаза, и на вопросы ответа я ждал. Как же

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Денис

0: А то вкус народных традиций.
1: У кыргызов есть особая традиция – всегда иметь дома что-нибудь вкусное к чаю. Когда неожиданно приходят гости, к чаю быстро достается все, чем можно угостить – бор, сок, выпечка, сладости. Ведь гостеприимство – это не только накрыть стол, но и сделать так, чтобы человек почувствовал себя как дома. Сегодня предлагаем современный вариант домашней выпечки – слоеные конвертики со сливочной колбасой «Тойбос». Для этого понадобится готовое слоеное тесто и сливочная колбаса «Тойбос». Тесто нарезаем на небольшие квадраты. В центр каждого кладем несколько кусочков колбасы. По желанию можно добавить немного сыра или зелени. Затем соединяем края, чтобы получились аккуратные конвертики. Смазываем сверху яйцом и отправляем в духовку. Выпекаем до красивой золотистой корочки. В результате получаем ароматную румяную выпечку с нежным вкусом сливочной колбасы внутри. Такой рецепт отлично подойдет и для семейного чаепития. И когда хочется быстро приготовить что-нибудь для гостей. Ведь наши традиции – это не обязательно всегда один и тот же рецепт. Главное – желание угостить, поделиться и собрать близких за одним столом. А привычные домашние блюда всегда можно сделать немного современнее. Тойбос – сливочная колбаса с нежным вкусом, которая легко вписывается в ваши любимые домашние рецепты. С вами была рубрика «Вкус народных традиций». Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой, а рядом будут дорогие люди.
0: Вкус народных традиций.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Крагсгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Кругосвет! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүнө айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Эң жакшы инвестиция – өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Айделия Бэддинг – бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Айделия Бэддинг.
7: Гемотестте укмуштуудай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты гемотест чекит.кз сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209. Инстаграм Айделия Бэддинг.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Крагсгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается плюс 9. В Ворско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Ударные скидки в Гемотест. Минус 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и анализы, которые помогут исключить гепатит В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 105 тысяч.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
3: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного.
3: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
0: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Вазяна.
4: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Нана, Доктор Албан, Даунлоу, Снэп, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭОБ ЖЧКсы. Кыргыз Лотоо мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
0: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: 10,000 деген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам. М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert. Дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин, баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506-506-777.
4: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
5: Кофе – это вкусно.
6: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
7: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
8: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
9: Тебе пенсию дадут?
8: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
11: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: которые выигрывают. ОСО «ГЛП», оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото», 18+.
1: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Нитрофреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
6: Товар сертифицирован.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Nana, Доктор Албан, Download, Snap, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Вазяна.
1: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

3 октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нано. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 105 тысяч.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
3: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.